не все. Ненадолго мир смешнее. Да, силы все не все. Да, силы все не все.